чичичае, шужи, байдара, ла-ла. Zorice, ciao, robobolice, ciao, szuzie, pa!